Ингэм аюугүжихга умьёогоглуку литнаорат литлхгат битклуку умьёогхлуку асерлутин литнаорлхгат микэллэнгуут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан чалииллхкиорлуки чалииллу уннооқоқан инертлхкиорлуки

куяаннархоқ литнааруфигни пиннерилунгэрмаг микэлгуут литнаахторюгналуутэн икаайорлута ассерлуутэн лиқураалхкаа цаллаақнаарпут назвагақлуги литнааруамтун куяаллахпут лиқураалхатник.

0: Hi, I'm Wilson from Bethel. Listen to news, weather, and music right here on KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.
1: Апитэн каагавтлит наарх пцаах гайн клит наарвиккаяагаарлугу апкаагаарлутэн

0: Maggie from Bethel. For news, information, and music, keep your radio tuned to KYUK, 640 AM in Bethel, Alaska.
1: Гамамта пиллут пиллута микэлунгумта асигалутнгли кугаалхгат умьёрлуку пилла уппиёкууглуки гэнгэм аёкутихка макэллэркиорлуки талииллэркиорлуки инартэркиорлуки иллу ли кугаалхгат литнаорат питэклуку

0: литнаарах пник тингуумаллхан назвагалуку куяавикарлуку таллааган асерлуницаалиллхин куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру таарлуку икааюрлута литнаарат ликкугааллхкаат тингууманнаупут
1: куяна илаакахлута аккаассармик ими гамик нитугниллумтни Una ni chugni qatak put akkasawguk. 1970s ani litnawgat imi rakat. Timilaram kamangkagin ilakat. Apaktumak Martin aligalga kalakhlu ni chiulam ta ayuko chitkitnik. Jali malgukin kuli rakhnik.
2: Ti lepitak tayo kujin tisasin nita. Imu tintoya magutsit nung walastin is kumitaktan na. Ayokkasitin na. Jamak fina ting magut din matteman asini kung kitayo kucing kikita. Freezer agleta, nagtamakon ng tili kapitulit, magfigilita. Tamak tiyulya pitayo kucing kasinita. Mutin toya magun kitagaman ita nunamitan ka ita akpaso ng makagalit. Tugama kinakasirilit ng anak ng magun kumukun ka alak sa kipasyo ng fisan ka alak sa kikiyagme naksas ko tulog ng ang masirilit ko tamak at ko tulog ng kita kinakasirilit makasipis ka na tana kinakagiya asiro sa kunarot sa kitaya kinakasakagalit to asyo tamak ita Sapaktawita sa amok ni nakapsig. Sa lisyo, saksut kilos kasi nilit nga magut ka ni tuntita yolo ita. Kipiguluki. Ubukhal kipiguluki. Amuskakata tayo magun ka saksut kilos din kubiyan leksit. Sa lisyo, kalaw leksit. Ama kung tama ito ko lang kasaksut kang pili las kasi nilit. Sa lisyo, magunik sa smukag ganit ka, magkait ko buk suki. Nagtansi tayo, namagalagit sali, talaw yalilit na, sali nagsaksut silit, tama kito. Ama kung tama nagsaksut ng klas kasi nilit. Sa lisyo, ay agasut tayo, kayat Amin ksil skinan kami lakalipi. Ayagasit ksikitaya. Tiagumi tamakun gatukulit ngayagatulit nga. Ngoh tukulit. Salisyu ang ngayakulit ng sali tamakun ka. Sikin ksa sil skinan ksali. Ang ngayakulit ng upakulit ngayagasit tukulit. Masyu tanka. Sankataya. Ang ngayagalan kaya tsikatakang tamakun ka. Mengenai kata kulit impaksit, jadi semua Yesus kamu ketawa, bisu kamu nga, kamu ketawa masih namu ke tahun nanti ngoh tukulit nga, ayah gadis kasih nilut nga, ngoh tukulit nta kamu Yesus kamu naya gadis kulit bisu ke unang naku gadis kulit, jadi semua so kami Bisu tulut nga magun muskulig nga sa lisinak nga at yung kamuk ni kwata at yung kamuk na kamuk ni klipi tulut nga magun muskulig nga bisu tulut sa lisin ng kasasin nilut nga magun rin kunka mukag nga kuyuk kakalit ng kagami ang okto kulit ng unak ni makapig mga kakoy kakalit nga Mukhechit ay musikatan itan, kanaksayo tsamkitke, liliwit nga, nabulag galago. Nabutalag galago, liliwit nga, mukhechit ay nakikinatakamkitke, napakaksuki piyaksuki, tamakot nililas kasi nilit. Tawasyo nitan, pag nakilit, pikatamkitke, san nagtimkot magutwane, Tupi kagalagi tamakitan, kasilagalagi mukhi tamakitan. Tamakon tupi ganag sanagin kasilagalagi sinitan wumka kasilagalagi нэрхэлэгэ тоое мэмчинэнэ на яхаан тангсан мэмчинэн имүүтэн бүгүүтэн аяхсын бүгөөхөртэн наохмай бүгүүн танглалгаа гэтэ айнг чанн гүлүүтэн төлөөтэн тагхаа тоотэн даяухс хосын нэгэн зүйлэн тахтэн най бүгүүлүүтэн мэмчинэт таамка мөртлэх тогтоое гассат гит гахалэт мавдалас гамэн Юднайта биюксхын ажиглын нууксхын ажиглын тод най ухсхлина та зүйлэн таннайта сарийшуа чан котомагунка исухчут нэдгэн бит хөлийн нэлэдэн тагвама наорлка гутнка бугулобгын хэлүү бит хчаат тамакунка бисхсүүдэн хөлийн нэлэдэн нэдгэн бинат тоя Наушка голу китагама, пит хакулу бисю, бисю тулут, тама кунгин это частукулут. Салишу нганк сали, бисю хсутун ктис хусин илут. Салите масанк, пин классуя ксилрите, пингатего мангусхун галамки, насиулупи. Тогоо канам чигүү манас хацтэн тоттоотн асуф кунаке канам чигүү хацт салишу тама кутхатама юта хоттам нассинист наяк сама кенилитнга хоттаматтама нассини юта сирт нилакайта кайхтай гусуки аккинатин сеписчи галилит таматтам нассини Кайт перлитин ют тайо кучин клас хасин нитта. Инастоя самгнакмагунаан акан хатн накмнукунагис ханасини. Ангун нуна накмагунаан аканна. Нуна агугатайм китам мсиннагамнга таунаунанг афукчагалаку накласини лику. Самгка ламхну нагилаглитин тийюнат. Тагвам икайюсутим татунма. Лаг апэрладын айхлэдэн икаайусэдэн атэуэнэм айхгүжэн тэсхэсэн илэд лаам хэг гэбүүхэн юнатэн холлэу самгэ лаам хэг дүнэнэ юнатэн агэээлэг агэээлэ юнатэн ладын икаайутүүлэг жэг амаатэм массэнэ нэн тэгэгэмэн айхгэсэвтайлэн нэм массэнэ ан холлэу жанэг сом илэдэн бисхэсэвтэгэ Пилингамнга ламхын затта агилгалы пипиюнак тунюнак. Хоттома нассини сомилют ньюх самн ют аннот кумалах макун сиюлгын нка ассиют нилют. Тама кутаммай чиюлья пытта тотная кучин ксусин нилют. Пина симна юкка пиёвгылынихта чанганаксигананы яқван. Таматын массини чиуляп чапхнах хасини тонгут. Найчи тамакта камей нэм ксайлингамнга. Ву макулини виттимнга. Иму муктагамта хатн ханиксуми. Аксутнга кухкаглаки, асилглаку кисхаглаки. Наммиллон кукканна. Мугагн ксилагайлэд кухбахчлуки кихсаглакин. Тогаш тамагт кихпамагай. Кухбахчимагхстатгин нитан наттайм кирэхлэн кирэхснаны унухбактай виттангата сиохбкратн урумаарлукутамана дуумакуулини витталлаам тамакуттоотнаа кхсхин илут тагвахинга камииннаангнаатхун макуун таин касханаклик камииннаангнаатхун юхсхулла тамакутта шиннаатхун камииннаариллугут Kami nagalungum kita ng magtang sufkni pi tagwam kanum jiklas hasitin na sufkna ko tama na kami nagat subject mo. Sa lisyo, nagkotoy tama tim na sinin ngutsit hata ang sufkna ko. Tagwam tila ita tao ko tama kuloy ko tigma. Nikto't na yung kasalunin ngutsina ni ikhtin toya. Imutin ng wala at ikhtit na yung kasalunin ngutsina ni pungukhagalunin. Nunaam patu malu ni, samni gulu ni sekai ngatan ngutcina ni, tengkutcina ni. Tau muka, Kasatkatam satat mabkitang kamanga yuktang kucha na silsil kusin kitot na alas kamun mabtet kitlang kam tamakuntu mutsila ta sentang kuchila ta kaisintoya yakon gala lighting kamang si tamakunta tamakunun na kasanin mabtalas kamun kit kakalganin na yuta Tang height kiktoya naiten nguk sait soyuklubi. Salishu pawab duksuishan naigulit bilaita tamakutamaya uksor mikwatin kane magunka. Tisulas sasina mungat kukanka mskuligin rimakamitanka. Pichat njigin lumanka. Magun kutanunamitanka. Mualanka. Сүүлэс хосинаа мухатн юус кон паваавтэ юулгом наагэлтэнэ юус коми үй талэут нэттэ тамаак тахсаккэлтэнэ найтнэнгэтчинатэнэ тавгамтаа эмүүцтэнэ нэттэ тамаакта муллаагат ихтайс наагэлт тавгамтаа ашуунаанатэн иллаалэтэнэ санэксэмораахан гнапаллаан кинэннаат питан хаклэтэнэ тамаакт Tawgam tamakit mani nunap at kinyun na kitin witil at kayaan kita at kimalaan pitang kaksi ni ang ngayon kasi. Tamakit tamay kasi yun ay tlas kasi nilit ng tawat na itamakit. Tawgam tat kimalaan chan kato ay at ang ngayon kasi pitaw na nipya kami. Muti tlas kasi nilit ng tawgam pungutin ni mutin na Kahitlaat din na tayo kayo klas kasi nilit ng kahitlaat. Ang masakit na tamakit na tot na yung kasi nilit. Tamakit na siyo lepet na umiaksam din ng kanamjikkan ka. Tawag sa liasam ka, kanamjikik ka, kanamjimug na itlasan ka. Tamakit na kanamjilas ko ta sa ang kakasin na wane kanamjiwa ka mga. Саттаваны чилэм дана ситни магутсу агаскэтта аммасхатни маттанассини тамааккэттаэр тормаая агаскунту пилэсхэтник тамааккутаммаая нассиитни саттаммасэлэрсусини та алингнахлэрит самагутхани цагаая пилэсхэт таммасхэсит агут тамдааниллита хатнуппунахками нунаарл хатнуппунахкэрканна Навыц нам нэмэх бэлтнийн багалас хомнга мөгтхөний хүксүш хүксүмийн найшлын үнийг би навтгаа мэмэх бэмнэ нэмэх бэлтнийн нүгэглэтэн утмах ками унаг нэмэх бэмкэ мөгтхөний чнахмэт дисоколэтэн хэтэн кэнгэнаклаамнга нэмэх бэгми таныгун гүн тмахкаха иллитэн таан ангутта хэнтэ Uksusunin na zaniga kasiunit tayo ng bisil na itkami ang damat kasigimun na kumungami at akumitan ng kaka na unuan ni kawak takatakalin ang damat na kasigimi Tiyas kakamuka at nazit mukmak na nazit mungilit ng kasigim nazit tayo na natako tami akimin na nagagamit ng gaksi ko kanaksigil ng gaksi nilig ko Агени нан хтис тэг тоша гхцаг мих басахлинак ма газри макке их басахсан литта латин как макнаки каси нили тоша латин как макн газри бингаланна наспалени как каси нили кчалханна нам газри таматм мэл каккэдан сак макнаки каси нили Манас бакоктай каккахаг цаним хиканагалин кагмис пасахтак таннаангна тим синаклугум канам жиглас сасиниккита канам жиглас суккита тим синагалуг той тот нилун биссерлаан нуккуккусфинга ничгунилассак ая конис бакка каккахаг таманна мис пасахн цаним хиканагалин кагмана мис пасахтакси Там тоя их пасах махтарилэн та жаним хилэн тамаг газгимаг на мнгэлэнк их пасах лаан хинс жаним хилэ таун хонгэн алин итэктан ан таун тоя чөтөмөг талин нахлаа талин гэт яа мангут дот дасик чүг тэн гомнол гахийн нэлэн аа яа кананик тэг нэлэн гатаг гэлэн та бүгэз нэлэн нэлэн гэт анган гана таа момд мөх гүт замьяа лбг нэлэн гэт таана их талаа Ali ini kena kita nangun ta. Oh, ayam an sangat dah cuma kau miss ngalik kupin mana? Kau okey tak mana? Nama katakan pasak kini ni kau gun taya kasih kengeran tengah miss pasak. Oh, miss pasak cetina. Tino kalau lep pasin ni lim tulip panah kesini tama. Палга сигтаа маяу ба залуу нитэм кат кат хийсэн анаа нказгийм бат энэ бих ахлыг гавгаа хийнэ юм надаа ээ мэдвэн нэг хийм гавгаа яглаа тэхэн хэм их басах чиг анаа таа нитэм нали нэг хиннэмэ дот энэ канам чиглэг Tak boleh minta kanan jika kasih kita nangin na, tak nuk sisa nentang kes. Jadi saya, mukut kani, sama mukut kita ya cetta angas kut. Kuklan kita sih kanan jika kat ke, sama kun tang waksaik sung kama. Mukut kani jiu lek nama, angu kanat kanan jika light kita tang was kumuksit. Sama kita angas kita. Bining susin itu tang bau manggiling muka. Bining keliting itu ayah samuk cepak ngana tengah sas mana cepak kena ke sama masih rifkas kasih kagelin celisu. Kasih betul sama temayu kerja cimi kerja kamu kerja cimi dulu kita mak kita ngas. Tuat nayu kucing susin elit aku kucing liam ta ngas kuit. Tama kita mah kanum cikgu mah kata tahu kita tahu nak kangen na isi nik kita kesukku isu kima sama kau maksima aman sakuluku kesukku tu nus kasih nik kita min kita bis tu nipya bosat Nuk cuci mana kata kata cuci kata na nuk cuci mana tuun naile tuun. Oh ya, tuat pinen mana ya? Azgi ni cukup pinen mana ya? Hey, mata tana kata kata na mana ya? Emak kalau rita time ayah sini lenta. Agaran ta kaf ciminic time pehagalni. Azgi bakau ta pianen mih pasah cina pihin neta. Awalnya, mih pasah kagelan kasih mabianin kainganin pukma, sakhatan asyun nana ni, kalian itu kasih ni lito, cemaya, kasih mabitan beliun bisan ikhnu kumah kini tegana adki kini, mat nihukta ya, tinggi kama nama cakuruk bete, tama kunket, nukcut mabcut Kitchen satu, esok fina ni tana, untuk cuit kas koin kat kita ni, kena kemek sih. Am tahu kisah kumalun itu aja, kai sentuh cikar dengan ani tamak. Am makun teman asyik nana ni, kisah kumang am kas kan kitchen. Tamak kita cium dengan kita tu susi nemung tamak, jadi Cakap ni jeli lita, nut tana jeli lita. Kau nak susah ni, kita susah ni lah. Nulian ni sih, aku ini dengan nak. Aku ini dalam, aku ini dalam nak cuci tamak cuci lep. Cakap kalau ni setaya tak kau ni kau ni kau ni kita nak ni. Nulian aku sini lupa tamak. Aku kata kalau ni setaya mungkin. Kukun aku terus kau mengaji lepada, pokok toya tinggi tu kuit nika awuluku, pok sana akan toya, kumbelang balik aku, pok silu kita mak ter tinggi tu kuit ter awuluku aku tak, anik sama gila kalau, тот нам то пикаттагали на кут каттагали не писинне ка галгми акуттахкани тан синна галгми питна юг ян кас то тагай инерликкамаккана мангу иатча мангу ягнунна ки юсэхтгна синна синмагэлэк тох на куттахками к данхсик то ашэ лилан чкунактна сиун горлэку акут син илунитта акут акут нок стак хами тана вейни нксиэхлэк аам самга акут тахтэрхсиук таан нахэкка тагун таана кикаак мун хтэктоя акут тахтэрхсиккаарлэк тоая так хамме таам нулихан тисиня тохон шнангнам акут тахтэрхан илэк акут акут тахтанам самгэ нксиэхэн илэк ану ямгэн кит сонилэк о я ам уинген пешинне алинг онна китэга гү татхс байлх тагк каннаас нга тамаат то оша ишинне тангэлгүнэ хэстлүк каан яммиг такхан напс то нүлихэн таамаат гэмэнэ нанхшин янлүнэ тамаак тангэлгэ хэсин нилүк аннагэ пешинне ка нэшүн гоолгэ тамаак тангүйтэ аяк касиннили тамааккстангилгни яак сиикссамерлук аяар синилин таа мирек аксини тамааттунга куутта мирек аккуугерлуу кукхони тииса каттрилут мирек акуулуни пис тамаак китаангуйит малих саакхлиник кита тааннаттаа яаннта нато аяк сигинакалниттак ана хамаа тгиуннаан каннаар сит байг тоод каппема пинами вит тапаккассатиг мухтак слиш мутстан ксасинеон даан гусвелин мука ан чигакан таллук наккитаана ксуулгана намаа синиллаг маллаулук таан лаун нагт мулхут аама довд нэмэнит хам гох татагалдаг муннат к тканнагнуна катагалд ката ката катагас тканнагнун живгон хинлон до замак нэмэтэ ивгон хлэгтэй патаналин гэлим пунгэрт хлэг таа музвил мухтаным замав гот хин донд живгол гацаа замак нэмэтэ тивгок сэтнэр чигэх чигнэр итэммэг оо лэг тивгол гатаана да тайм байт оо дэз вилгэм бай ат хит хинилэг таана аа гачаай томоо дүнэлхэнэ цаой томок там сасиннам гаа оо нзиқфах тивгон пингаа мушхын алам питэн сүүлэг канам чигма кататтагам туккхаллик тамааккун канам чиоххатаккаага таюккусиллакка кхлипитари чигунеаклакхи маннаттая пин питарлико канам чика таа
1: Kuyana ila garluta akasharamak imi ramak ni chugni simtni. Jali umi gusta merit mikut pachia ramkingoni ni chugni kumta ila garikut. Kuyana ila garluta akasharamak imi ramak ni chugni simtni. Jali ila garna rachp good sta merit mikut pachia ramkingoni 11:30 a.m. Mami. Biura.